Я раньше дымным заряжал, тут порох барс мне Борька дал. На глаз без мерки заряжал, чтоб стрельнуть сразу на повал.